0: судно, ставим его в нужное положение и потом медленно опускаем плиту на морское дно. Это напряженный момент. Команда из Hydro собирает...
1: Yokohama.
2: Hello guys, what's up? Welcome back again to my YouTube channel, and for today's vlog.

0: Я понимаю,
1: Ну что, друзья, рассказывайте, что вы сегодня за праздник? Куда я так спешила,
2: Ой, я...
3: Quédate, quemamos un billete de avión.

0: красный не горит?
1: А вот горит. Все горит.
0: Давай, двоечка. Двоечка. Двоечка левый боковой.
2: Odin 1, Shores 3.

0: good.
1: А, подожди. Саня, да. А запись включал?
2: Да. Да, мигает. Все, смотришь перед собой?

0: что запись стрит, просто не закрывает кошечка сцены. Там ничего не видно, просто На колени!
1: О, Боже! Я говорю, гадости, чувствуйте всякую крышу.

0: 对呀、啊、对呀、啊。
1: Невыносимой стала грусть, и в комнате, что с потолком, мне чуждо. Я поплыла.
2: Давай руку. Левую руку, левую.

0: march off parade in Cornwall Road for the final time. By the right, kick back.
1: Предоставление удобного сервиса клиентам для их удержания, особенно, что важно для банков в свете отмены зарплатного рабства, как мы все знаем.
2: That's not a trail. What the Where have you gone? Why am I following you? What the

0: такой небольшой обзор, блин, на мячик делаю. Вот там лодка эта.
1: Ши, Амина.
2: Ши. Ши. Ши. Ши. Ши. Ши. Ши. Ши. Ши. Ши. Ши. Ши. Ши. Ши. Ши. Ши. Ши. Ши. Ши. Ши. Ши. Ши. Ши. Ши. Ши. Ши. Ши. Ши. Ши. Ши. Ши. Ши. Ши. Ши. Ши. Ши. Ши. Ши. Ши. Ши. Ши. Ши. Ши. Ши. Ши. Ши. Ши. Ши. Ши. Ши. Ши. Ши. Ши. Ши. Ши. Ши. Ши. Ши. Ши. Ши. Ши. Ши. Ши. Ши. Ши. Ши. Ши. Ши. Ши. Ши. Ши. Ши. Ши. Ши. Ши. Ши. Ши. Ши. Ши. Ши. Ши. Ши. Ши. Ши. Ши. Ши. Ши. Ши. Ши. Ши. Ши.

0: अरे यार ये सब क्या हो रहा है? पहले हमारे हमारी दोस्त रानी और अब करण, तुम लोग एक काम करो, दरवाजा अंदर से लॉक करके सो जाओ। और
1: мысли какие-то,
2: поведение друг другу. Какой станции?
1: Там мы шли, он через коллектор срезали немножко. Там был.
3: Томми.
4: Нет,
5: Куяльник, вон специалист по куяльнику Ярослав, он может рассказать, как это делается, как убивается система. Ну что, спасибо всем.
6: No, you see the butterfly?

0: tiene la tercera, primera y tercera.
1: Жоренька, идем. Ты, короче, моим пупсик.
2: Нету больше его. Все, нету.

0: És uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örök.
1: Сегодня у нас 21 января 2018 года. Вот я получила мой заказ из магазина «Многомарс», который заказывал.

0: съемка пошла. Давай руку. Коль, подай человек руку на 2 секунды. А, вот, Вовка, Вовка.
1: Ready? Ready?

0: Ай, молодец. Ой, какие дети невоспитанные.
1: Мин.
2: Эдуард, Рахимов Тимур. Эдуард встает сюда, Тимур встает сюда.
3: Bom, meus amigos do Brasil, estamos mostrando para vocês aqui um sistema de aquedutos incas. Os incas eram os espertos.
4: Ele está dizendo que não havia roda, nem escrita, nem cavalos antes dos espanhóis.
5: Just a short snatch.
6: Все магнитных. Ну я промахнулся, потому что я их забыл. То есть раз, два снаружи и два внутри. Было раньше.

0: получаешь мега-флешечку. В наше трудное время все не удержать в голове. Для этого как раз придуманы флешки.
1: Okay.